0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев погиб в результате удара дрона ВСУ по служебной машине. Вместе с ним погиб водитель. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев назвал это целенаправленным терактом, который стал возможен в результате прямого поощрения Западом преступного киевского режима. В течение дня вооруженными силами России продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Минувшей ночью, по информации Минобороны, в Одессе были поражены объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с топливом. Подразделения группировки «Север» за сутки нанесли поражение 5 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Рыжовка, Хотинь, Могрица Сумской области, Захаровка и Казачья Лопань Харьковской области. Противник потерял свыше 200 боевиков, бронемашину, 11 автомобилей, орудия полевой артиллерии и зенитный ракетный комплекс. Солдаты и офицеры южной группировки уничтожили более 200 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием механизированной мотопехотной аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Семеновки, Николаевки, Славянска, Никаноровки, Ижевки, Краматорска и Алексеево-Дружковки. За сутки противник потерял до 215 военнослужащих, бронетранспортер, 26 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
0: Экипажи самолетов ВКС, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поразили логистические центры, объекты ТЭК и транспорта, места хранения БПЛА дальнего действия. Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиабомб и свыше 500 дронов. За день ликвидированы 155 украинских беспилотников, уничтожены также 4 безэкипажных катера ВСУ. Весенний призыв в армию завершен. В вооруженные силы России отправились 141 тысяча новобранцев. Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. Особое внимание уделено комплектованию научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот. Президент принял в Кремле главу Норникеля Владимира Потанина. Руководитель компании рассказал Владимиру Путину о рекордном объеме добычи руды.
3: Наши результаты по прошлому и этому году говорят о том, что мы к этим сложным условиям, в которых мы работаем, практически полностью адаптировались. Об этом свидетельствует и то, что мы выходим на рекордные объемы добычи руды в этом году, более 17 миллионов тонн в Норвежском промышленном районе. Нам удалось переломить негативную тенденцию в производительности труда. В дальнейшем это станет нашим приоритетом.
4: Я знаю, что вы делаете это и с использованием самых современных технологий.
3: Мы применяем и автоматизацию, и даже уже замахнулись на роботизацию.
0: В условиях ограничений Норникель наращивает продажи металлов в России. Владимир Потанин также заявил, что Норникель думает о внедрении новых материалов в стране. Транспорт крупных торговых сетей необходимо снабжать топливом в приоритетном порядке, чтобы избежать роста стоимости продуктов питания, заявил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. Он отметил, что Минсельхоз и Минэнерго держат на контроле вопрос обеспечения ГСМ аграриев, особенно в районах, где активно идет уборочная кампания.
5: Обсудили ситуацию с необходимостью в приоритетном порядке обеспечивать заправки автомобилей, связанных с поставками продуктов питания крупных коммерческих торговых сетей. Это тоже очень важно для того, чтобы и продукт не портился, и затраты не увеличивались, чтобы в цену это не ложилось. Участвовали в работе также наши крупные торговые сети сегодня на штабе. И Минсельхоз, и Минэнерго вместе с этими компаниями занимаются тем, чтобы обеспечивать и поставки топлива для этих крупных сетей также в приоритетном порядке.
0: Новак поручил Федеральной антимонопольной службе проработать снижение нормативов продаж дизеля на бирже до 10%. Объемы топлива, которые раньше покупались через трейдеров, будут продавать через нефтяные компании напрямую потребителям. Хорошая погода ожидается в Москве в выходные, осадков не будет, а ночи станут теплее. В пятницу из-за влияния холодного атмосферного фронта в столице немного посвежеет, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В четверг промчится холодный атмосферный фронт, сопровождаемый локальным скоротечным дождем и порывами северного ветра до 10-15 метров в секунду. В сумерках 14-17, дневное время посвежее до плюс 20. А вот с пятницы и до понедельника включительно инициатива в атмосфере будет принадлежать скандинавскому антициклону, благодаря чему будет много солнца, никаких осадков, ну и максимальная температура повысится с плюс 20-23 в пятницу до плюс 25-28 в выходные, ну а на следующей неделе возможно, и все 27-30.
6: Погода.
0: В Санкт-Петербурге 16 июля днем солнечно, плюс 20. В Москве 19 градусов тепла и облачно. Сейчас в российской столице плюс 19. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Все новости на сайте вести.ру.

0: Аудио сторис.
1: Разделение тела надвое. Распространенный прием у фокусников в кинематографе, сериалах и компьютерных играх. Часто демонстрируется эффектный кадр. Молниеносный удар, мгновение неподвижности жертвы, затем разделение тела на две половины. Но в реальности подобное крайне сложно, а зачастую невозможно. У японцев есть традиционное искусство тамасигири – умение порубить катаной солому, тюфяки и даже приговоренных к казни преступников. Подобное практиковали и китайцы. Даже при идеальной фиксации цель удавалось рассечь лишь частично, поскольку клинок легко ломался при контакте с костями. Таким образом, мифическое представление о возможности разделения живого противника одним ударом абсолютно нереалистично. Особенно если учесть одежду и подвижность реальной цели.
0: Audio Stories.
2: Где среди пампасов бегают бизоны, а над баобабами закаты словно кровь. Жил пират угрюмый в дебрях Амазонки, жил пират, не верящий в любовь. Но когда однажды после канонады, после страшной битвы возвращался он домой, стройная фигурка цвета шоколада помахала с берега рукой. Там, где любовь, там, где любовь, там, где любовь, там всегда проливается кровь. Словно статуэтка девушка стояла, и пират корабль свой к ней направить поспешил. И в нее влюбился, и ее назвала птичкой на ветвях своей души. Но однажды ночью с молодым ковбоем стройную крёлку он увидел на песке, и одною пулей он убил обоих и бродил по берегу в тоске.

И когда под утро плачет елки, понял он, что в сердце страсть не может потушить. Выстрелил в себя, чтоб навек умолкла птичка на ветвях его души.

0: Audio Stories.
1: Школьник из Калифорнии Матео Пас создал алгоритм на основе искусственного интеллекта, который способен выявлять ранее неизученные небесные тела. Работа началась с программы дополнительного образования, где юному исследователю помогал астроном Дэйви Киркпатрик. Задача состояла в обработке массивных объемов данных, полученных от телескопа НАСА, который десятилетиями исследует космос в инфракрасном диапазоне, определяя местонахождение околоземных астероидов и фиксируя тепловые сигналы удаленных источников излучения. Общее количество записей, необходимых для анализа, достигало примерно 200 миллиардов единиц. Осознавая неэффективность ручной обработки столь большого объема информации, Матео разработал специальный скрипт, который автоматически сортирует световые источники, выделяя потенциально значимые находки среди них. Итогом стало выявление... полутора миллионов ранее неизвестных

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер ФС 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.